0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Привет всем слушателям PFM. Из города Рязани передаю всем привет. И слушаю радио каждый день на работе. 77

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
5: 8-495-223-62-35.
4: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Французские ученые пришли к выводу, что коровы неплохо разбираются в людях. Как исследователи пришли к такому выводу, рассказываю в ближайшие пару минут. Итак, команда французских ученых собирала данные 32 коров породы Прим-Гольштейн, чтобы выяснить, могут ли эти животные различать знакомые и незнакомые лица. Коровы Прим-Гольштейн родом из Голландии и являются самой распространенной молочной породой коров во Франции. Ученые показывали животным видео знакомых и незнакомых мужских лиц без звука и наблюдали за тем, как долго животные смотрели на видео. Также исследователи показывали коровам видео знакомых и незнакомых человеческих лиц одновременно, включая звук, соответствующий звуку голоса одного из двух мужчин. Для частоты эксперимента каждый произносил одно и то же предложение, а команда измеряла частоту сердечных сокращений животных во время просмотра, чтобы выяснить, реагируют ли коровы на видео эмоционально. И оказалось, участницы исследования действительно узнавали людей и различали их. Коровы могут сопоставлять голос знакомого человека с его лицом. Плюс домашние коровы, которым показывали видео с людьми, дольше смотрели на незнакомые лица, чем на знакомые, словно пытаясь их получше узнать. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в это воскресенье, разберемся прямо сейчас. Поехали!
1: Овен.
0: Идеальный день, чтобы заняться здоровьем. Порадуй себя детоксом или пробежкой на свежем воздухе.
1: Телец.
0: Тебе звезды предлагают выбраться на пикник. Эстетика природы и вкусная еда вернут тебе ресурс.
1: Близнецы.
0: Посвяти день обустройству своего пространства. Покупка предметов декора или мелкий ремонт принесут колоссальное удовольствие.
1: Рак.
0: Информация, которую ты узнаешь сегодня, окажется крайне полезной для финансов. Будь начеку.
1: Лев.
0: Деньги любят счет. Главная цитата твоего воскресенья. Не покупай первое попавшееся. Ищи лучшее соотношение цены и качества.
1: Дева.
0: Вероятность того, что сегодня все пойдет строго по твоему плану, 100%. Так что сделай то, что давно откладывал.
1: Весы.
0: Тебе звезды рекомендуют еще на один день продлить режим энергосбережения.
1: Скорпион.
0: У тебя благоприятный день для встреч с близкими по духу людьми или для обсуждения совместных летних поездок.
1: Стрелец.
0: Сегодня балом правит не логика, а твоя душевная чуткость. Помни об этом.
1: Козерог.
0: Направь энергию в конструктивное русло, а в текущих делах не форсируй события. Пусть они и созреют сами.
1: Водолей.
0: Твое воскресенье требует максимальной честности перед самим собой и освобождения от старых обид.
1: Рыбы.
0: Окружающие будут отражать твое внутреннее состояние. Проведи этот день со своей второй половинкой или близким другом. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Слишком короткий сон могут приводить к одному и тому же неблагоприятному результату. Но мне лично кажется, что недосып все же чуть более опасен. Как минимум потому, что в условиях современного ритма жизни он очень вероятен. А вот перебор сна, здесь еще постараться надо, чтобы время на это найти. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.
2: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут.

0: Сила слова.
1: На ТФМ. Привет! Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Думаю, с тобой такое бывало. Смотришь на чуть перебравшего друга, и тебе стыдно. Чудит он, а стыдно тебе. Ситуация, когда хочется сквозь землю провалиться из-за действия другого человека, с которым, что самое интересное, ты можешь быть даже не знаком, называется испанский стыд. У фразеологизма есть несколько версий происхождения. Я расскажу одну из них. Считается, что испанский стыд пришел к нам из английского. Это дословный перевод словосочетания «Spanish shame». В свою очередь, в английском выражение появилось благодаря испанскому «vergüenza ajena», то есть «стыд за другого». По одному из предположений, американцы во время просмотра испанских сериалов чувствовали себя неловко, наблюдая за действиями главных героев. Благодаря этому и появилось выражение «испанский стыд». Как бы там ни было, если ты скажешь товарищу «Зачем ты это сделал? Это же испанский стыд!», он тебя сразу поймет и больше так, будем надеяться, делать не будет.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой голове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Новый Тенет Т4L уже в глобусе. Приглашаем на презентацию 21 июня в 12:00. Развлекательная программа, розыгрыш призов и тест-драйв нового Тенет Т4L. 21 июня в 12:00 в автосалоне Тенет на Бастионной 29. Вход свободный. 0+ подробности в ООО «Автосалон Глобус».
3: Ее точно слушают. Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. В музей с мороженым нельзя. А с шишкой? Наверное, с шишкой, тем более сосновой, в этот музей теперь тоже будет нельзя. 6-летний мальчик испортил картину в экспозиции, проткнув ее, да, именно шишкой. Картину «Замок в Пиренеях», написанную в 1959 году, в одном из музеев Израиля повредил юный посетитель. 6-летний мальчик, как сообщается, несколько раз ткнул в картину сосновой шишкой. Ее, как уверяют представители музея, мальчик принес из сада. Работу отправили на реставрацию, которая должна занять несколько недель. Ранее во Флоренции, в знаменитой галерее Уффици, турист поскользнулся, пока делал селфи, и повредил картину. Обычно портрет Фердинанда Медичи работы Антона Доминика Габбиани хранится в Палаццо Питти, однако в тот не самый прекрасный для картины день она находилась в гостях на выставке

0: Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Есть на нашей планете такие места, где меньше всего ожидаешь встретить соотечественников. Но, как говорится, кто ищет... Африка. Республика Мозамбик. Некогда колония Португалии. В 1983 году там утвердили флаг, а еще через несколько лет и герб, единственные в мире государственные символы, на которых есть изображение современного оружия, а именно автомата Калашникова. Официально русскоязычная община в Мозамбике невелика. По некоторым подсчетам, к концу 1980 года в этой африканской стране проживало около 1500 граждан СССР. Геологи, учителя, врачи, пилоты и специалисты газовой отрасли. К началу нулевых сформировалась русская диаспора. По информации специалистов Института Африки РАН, это предприниматели и продвинувшиеся в служебной карьере в Мозамбике наши соотечественники. Говорят, есть даже 2 миллионера. Один занимается строительным бизнесом, другой управляет фирмой в рыбной отрасли. Что совсем неожиданно, в Мапуту, столице страны, наша соотечественница даже стала прокурором. А еще в столице Мозамбика был когда-то ресторан «Два Ивана». Это так, до кучи. В 2025 году руководство РУДН договорилось о создании в Мозамбике Центра русского языка для продвижения великого и могучего в местных университетах и школах. Также в Мозамбике планируется открытие русского дома, цель которого – знакомить население с российской культурой и поддерживать соотечественников за рубежом.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство — все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Хотите кислорода вдохнуть? Ему 2,5 миллиарда лет. В музее старого и нового искусства в Австралии появилась довольно необычная экспозиция. Идея принадлежит франко-швейцарскому художнику Джулиану Шарьеру. Каким-то образом мужчина договорился о поставке древней руды. В специально оборудованной в музее лаборатории из породы извлекают воду, после чего получают уже из нее кислород, который, в свою очередь, поступает в зал, где все желающие могут им подышать. Заявлено, что кислород этот ранее не вдыхало ни одно живое существо, и что ему, кислороду, то бишь, около 2,5 миллиардов лет. Важно, в зал пускают по одному, человек должен, что называется, прочувствовать момент, а также быть уверенным, это его личный кислород. Цитирую художника: «Я хочу, чтобы люди смогли вернуться к истокам Земли. Это как машина времени, вы становитесь первым человеком, вдохнувшим этот кислород». Вот это я понимаю, креативный подход. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама
2: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Без музыки не хочется пропадать. Так пел один классик. Сделаем невозможное. Пробежимся по истории музыкальных инструментов. Первый. Внимание. Тело человека. Некоторые ученые считают, что наши предки, пока учились общаться друг с другом, а также отпугивали страшными криками диких животных, довольно быстро смекнули. При ритмичном постукивании по себе любимым можно и мелодии даже какие-то создавать. Барабанщики, ликуйте! Первым автономным музыкальным инструментом считаются ударные. Древним довольно быстро надоело просто хлопать в ладоши, и они решили бить в такт по всему, что под руки попадется. Главное, чтобы был звук. Жители Индии, к примеру, делали барабаны из тыквы и дерева, а древние майя использовали обезьянью кожу. Что интересно, на протяжении тысячелетий ударные так или иначе видоизменялись. И только в конце 50-х барабанная установка приобрела современный вид. Духовые инструменты тоже первыми придумали древние. Сначала они дули в камышовые тростинки и полые кости или рога. Самый старый найденный археологами духовой инструмент – флейта из птичьего крыла, возрастом 40 тысяч лет. Первую арфу сделали из охотничьего лука. Какой-то гений обнаружил, что натянутая тетива издает интересные звуки. Было это более 4500 лет назад. Орган был изобретен в 3 веке до нашей эры. Этот инструмент работал на воде, поэтому назывался гидравлос. Фортепиано придумали в 18 веке, а символ рок-н-ролла – электрогитара – была разработана в 30-х годах прошлого столетия. Она получила прозвище «сковородка» из-за своего внешнего вида. Первая компьютерная программа, где один человек может полностью создать музыкальную композицию, появилась в начале 90-х. Казалось бы, на этом все. Но сейчас искусственный интеллект пишет музыку на любой вкус вообще без участия человека. Что же дальше? Я вот не знаю ответа на этот вопрос. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: Наши глаза зажегся город.

0: слушая слушателей.
1: Привет, Пифа. Меня зовут Дмитрий. Живу в городе Кемерово. Всегда слушаю ваше радио. У вас музыка вообще обалденная. Вы всегда ставите такие треки, что я даже...

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Популяризация сельского хозяйства по-английски. Легендарный британский телеведущий решил сделать сайт для фермеров. Подробности сейчас расскажу. Во всем мире Джереми Кларксон известен прежде всего как лицо программы об автомобилях «Топ Гир». На пике популярности шоу транслировали в 100 странах мира. После того, как скандального ведущего уволили из программы за ссору с продюсером, он какое-то время искал себя и нашел фермерство. Телеведущий решил запустить сайт, где частные производители смогут рассказывать о своем хозяйстве. Там же получится записаться на экскурсии, забронировать ферму для личного отдыха и проведения официальных мероприятий. Не обошлось без мастер-классов и записи в контактные зоопарки. Джереми Кларксон, как и в случае с программой об автомобилях, не хочет останавливаться на одной Великобритании, поэтому собирается сделать ресурс доступным для фермеров из разных стран мира. Больше новостей и фактов в других выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
1: 644-99-1
3: 644-99-1.

0: Сила слова.
1: На ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Представь, что по дороге домой ты попал под страшный ливень. И вот стоишь ты под дверью, и тебя хоть выжимай. Открывает, например, жена и сразу начинает охать. Пришел мокрый как мышь. Пока несут полотенце, разберемся, верно ли это сравнение. История умалчивает о том, кто и при каких именно обстоятельствах первым использовал это выражение. Но изначально так говорили про человека, который настолько переволновался, что аж, прости за подробности, взмок. Ведь главный метод борьбы с домовой мышью в деревнях и селах – просто залить ее нору водой. И, видимо, кому-то пришло в голову, что человек в состоянии стресса похож на перепуганного мокрого грызуна. Здесь можно вспомнить и притчу про двух мышей, которые упали в кувшин с молоком. Одна смирилась со своей участью, а вторая барахталась до тех пор, пока не взбила молоко в масло. Правда, в другой версии в кувшин попали не мыши, а лягушки. Но в любом случае остается только гадать, сколько стресса получил за это время зверек.
0: Сила слова.
1: А теперь вернемся к полотенцу. Когда тебе его наконец принесут, можешь смело сказать, что говорить в твой адрес «мокрый как мышь» было неверно. Более уместное выражение «мокрый насквозь». С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ТФМ.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Радио PFM.
1: PFM.
2: Наконец-то моя очередь.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. И куда ты пойдешь? Куда глаза глядят? Нет, против часовой стрелки. Ученые из Испании, Японии и Китая совершили следующее открытие. Если при движении у человека нет конкретного направления, с большей долей вероятности он пойдет налево и против часовой стрелки. Специалисты впервые обратили внимание на это во время пандемии. В Испании поставили эксперимент, целью которого было выяснить, сколько человек можно разом поместить в замкнутом пространстве, в котором необходимо соблюдать дистанцию. При изучении записи камер видеонаблюдения ученые умы заметили, большинство испытуемых передвигались одинаково. Тогда они попросили провести аналогичные исследования коллег из Японии и Китая. Люди разных возрастов, культур, говорящие на разных языках и в разных часовых поясах, двигались одинаково. Ученые шутят, мол, им надо было бы еще устроить аналогичный эксперимент в Австралии. Вдруг там показатели будут отличаться. А может, и не шутят. В любом случае, они хотят продолжить исследования, ведь, цитирую, «мы сможем лучше изучить наше восприятие мира». Больше новостей и фактов в других выпусках «Слушай PFM» в эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого!
0: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я не могу.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение».
2: Категория 16+.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы
3: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Таксист твоей мечты. Конкуренция в Поднебесной вынуждает мелких наемных водителей идти на самые разные меры. Караоке, парикмахерские, услуги массажа. Действительно, почему бы не совместить приятное с полезным? Одни из самых популярных профессий в Китае – курьер и водитель такси. Индустрия частного извоза стала активно развиваться в стране в 2015 году. К 2024-му там насчитывалось 7,5 миллионов таксистов. С населением больше миллиарда вполне себе нормальная цифра, скажешь ты, может быть, но. Рынок продолжает активно расти. И уже сейчас клиентов приходится чем-то завлекать. Тишина и комфорт – пройденный этап. Из-за растущей конкуренции цена за километр в Китае постоянно снижается. Сначала некоторые водители пытались подрабатывать, продавая своим клиентам какие-то товары. Например, один мужчина предлагал украшения, сделанные его дочерью. Но прошло время, и китайское такси эволюционировало до того, что водитель может сделать стрижку после комфортной поездки. А одним из самых удачных новшеств считается караоке. При наборе определенного количества баллов водитель дарит своим клиентам подарки. Пока. На этом у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Интернациональное радио.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

0: турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Маленький шаг для человека и большой прыжок для всего человечества. Знаменитая фраза американского космонавта Нила Армстронга. Нам неизвестно, репетировал ли он ее перед тем, как ступить на лунный грунт, но ему пришлось оправдываться за это высказывание практически всю свою жизнь. Итак, оказавшись на Луне, Армстронг сказал: знаток английского заметит пропущенный артикль «э» перед словом «man». Отсутствие артикля делает фразу бессмысленной. Получается, Армстронг сказал что-то вроде «маленький шаг для человечества и большой прыжок, опять же, для человечества». Американские журналисты просто замучили космонавта, вменяя ему неграмотность. Об этом даже писали в учебниках по английскому. Армстронг оправдывался, мол, фраза так звучит из-за плохой связи в его шлеме. В итоге запись отправили на экспертизу, по результатам которой было объявлено, что Армстронг сказал грамотно. Немного фактов. Луи Армстронг получил лицензию пилота до того, как сдал на водительские права и окончил среднюю школу. В космический отряд попал благодаря своему другу, который незаметно подложил его заявку в стопку документов НАСА. Будущий астронавт пропустил срок подачи и без помощи товарища просто никуда бы не полетел. Сразу после посадки на Луну у космонавтов Луи Армстронга и База Олдрина был запланирован пикник с беконом, персиками, печеньем и кофе. Первым съели бекон. Фотографий Армстронга на Луне почти нет из-за того, что он держал камеру. Но его можно увидеть в отражении шлема База Олдрина. Во время отлета с Луны сломалась кнопка, включавшая зажигание, а удалось ее активировать при помощи шариковой ручки. Такой вот шаг для одного человека. С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио. PFM. Реклама. На PFM. Tenet T4L. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет, меня зовут Светлана, я из Улан-Удэ. Мне нравится ваше радио и FM, слушаю постоянно. Дороги, дома и везде.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412.

0: Реклама. На PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.
3: 8 495.

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. А какой у тебя автомобиль? По результатам российского исследования, только чуть более 20% женщин готовы без вопросов рассматривать для знакомства и отношений мужчину без машины. 46% опрошенных представительниц прекрасного пола, рассматривая потенциального партнера для отношений, надеются, что если сейчас машины у него нет, она появится в будущем. Треть россиянок и вообще признались, партнера без машины даже не рассматривают. По результатам исследования, которое провели российский сервис для знакомств и российский сервис для покупки-продажи автомобилей, для 40% опрошенных женщин потенциальный партнер с авто выглядит привлекательнее. Дорогие мужчины, но одной только машины мало. Нужно еще адекватное поведение. Отмечается, что женщины обращают внимание на манеру вождения и на уважение других участников дорожного движения. Агрессия, раздражительность потенциального партнера за рулем восторга у женщин не вызывают. А что же сами мужчины? Практически для 80% наличие авто у женщины абсолютно не влияет на желание познакомиться или строить отношения с этой конкретной представительницей прекрасного пола. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Смайлы. Появились они сравнительно недавно, однако уже претендуют на звание новых знаков препинания. Но такие ли они новые на самом деле? Из всех известных на данный момент изображений улыбки, а именно так слово «смайл» переводится с английского, самое древнее археологи нашли во время раскопок в Турции. Этот символ еще в 18 веке до нашей эры нанесли на поверхность глиняного кувшина для прохладительных напитков. По-моему, гениально. Уже в 17 столетии нашей эры один, по всей видимости, очень довольный собой юрист оставил смайлик вместо подписи в документе, который, кстати, до сих пор хранится в архивах Словакии. А наносить изображение смайла на одежду, кофейные кружки и футболки стали в начале прошлого века. Так, с картинкой вроде разобрались. А что с обозначением смайла на письме? Первым использовать скобку в качестве улыбки предложил писатель Владимир Набоков. В 1969 году в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» он сказал, что просто-таки должен существовать специальный типографский знак, обозначающий улыбку. Доработал его идею американский ученый Скотт Фалман. Он написал электронное письмо для своих коллег и в тексте впервые использовал классический смайл. Двоеточие, дефис и скобку. Так и появился известный нам сегодня смайлик.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644 99 и 1.
2: 644 99 и 1.

0: Ты слушаешь Радио PFM.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу.

0: Реклама. На PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик. Специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.
1: Гимнастия!
0: На

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове. Сердце.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

правильно жить и никогда не полезу советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен плакать от радости.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

Вы слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 2 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

0: Три часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.